0: такие, так себе тоже. Ну, короче, ну, Украина сейчас, например, будет делать свою противобаллистику, вот этот проект Фрея, вот это все. Это же реверс инжиниринг, там, ракеты, это 91-го года советская ракета, которая там, С-300, С-400, вот. Ну, тоже реверс инжиниринг, ну, когда выживать надо, да. Ну, там, украинские официальные лица там подают, что там, типа, вот наша ракета, это все. Ну, реверс инжиниринг, нет ничего зазорного, и некоторые так стыдливо говорят, а ну, так это ж, реверснули советскую ракету. Так как Израиль в пятый мираж реверснул, ну, тут нет ничего зазорного, когда нужно выживать. Вот. Все в дом. Я одобряю все методы. Так называется. Вот, реверс инжиниринг хорошая штука. Вам интересно, то, что будет не просто реверс, там будет начинка западная. Интересно будет. Ну, так как эксперимент. Я уверен, что и западникам интересно на это посмотреть. Вот. Можно реверснуть не только советскую ракету, можно что-нибудь еще реверснуть. Вот. Хотя потом можно и по шапке получить за такое. Так вообще делать нельзя. Вот. Ну, я к тому, что тут ничего нового, я к этому говорю, что история повторяется, всегда так было. Вот. Просто никого не спрашивать, делать свое, Господи, это постоянно это вот разрешили, не разрешили, ну, так можно сколько угодно играть в покорных пуделей, а потом просто конец твоей государственности.
1: Ну, кстати, я так понимаю, что история израильского ПВО, она тоже была такая непростая, что, ну, во-первых, понятно, деньги есть не на все. Из того, что я слышал, что была даже дискуссия внутри, ну, военного сообщества израильского, что, смотрите, нет-нет-нет, мы давайте будем тратить там на наступательное вооружение, условно говоря, ну, там, не знаю, на авиацию и тому подобное.
0: Да.
1: А вот типа защищаться от ракет, ну что это типа было больше реактивно, ну то есть как бы отвечали уже на те угрозы, которые возникали. Можете об этом рассказать, если знаете?
0: Да, все так. Нет, ну, так денег нет. Есть, короче, такая-то миф, что

0: роль. То есть авиация будет сбивать угрозы. Но потом начали появляться ракеты, баллистические ракеты, авиация не сбивает. И они начали вкладываться в ПРО. Вот. То есть ПВО всегда в Израиле было, ну, слабо. То есть там Хоки в 60-х годах еще, такие Хоки знаменитые. Потом там, Патриоты, но это все так было на вторых ролях. В первую очередь всегда авиация была. Но потом начали развивать ПРО. Ну, долгая история тоже. Это не то, что там решили создать. Десятки лет, на минуточку. Десятки лет, а как ракета ХЭЦ, это вообще, ну, тоже десятилетия эволюции этих ракет, развития. Вот, то есть это всегда тоже, кстати, важный момент, это всегда но очень долго, это не то, что нас там, типа, какие-то разрешили, или что-то там подняли, и все, там, осенью будет, как иногда любят в СМИ, это не, ну, люди серьезные инженеры, все понимают, что все эти вещи занимают годы, если форсированно, если прямо затянуть пояса, все работает, в стахановском режиме, это годы, а если в мирном времени, то десятилетия. Вот так вот. Этому приходилось перенаправлять деньги. И сейчас приходится. Вот я сейчас смотрю в Израиле, как распределяется бюджет. Ну, хочется всего, а на все денег нет. Поэтому форсированно конкретно выделяются деньги на какие-то вещи. Поэтому какие-то другие аспекты отстают. Вот. И это нормально абсолютно. Потому что единственные, у которых есть деньги на все абсолютно, это американцы. Все. Остальным всем государствам приходится выбирать с их бюджетами.
1: Ну, опять же, если верить этим утечкам в американские медиа, что там тоже есть свои проблемы, якобы, значит, есть распоряжение от Белого дома, ну, дальше от Пентагона, чтобы оборонные компании, значит, усиливали
0: Есть
1: производство, выпуск.
0: проблемы. Есть проблемы всегда. Не-не-не, ну то, что вы говорите, это полностью правильно просто. Есть проблемы всегда. Просто когда у вас там 70 миллиардов выделено отдельно на космические силы США, сколько, 80 миллиардов, что-то такое. Ну, сейчас условно, я просто цифры с потолка, но просто условно. Вы запускаете 10 космических секретных супермиссий, где их челнок этот улетает куда-то там чуть ли на между этой Землей и Луной, там какие-то суперсекретные задания выполняют. А можно 20 запустить, а не 10. Вот. Всегда можно больше. И когда ты тратишь там сотни миллиардов, можно потратить там еще больше. Вот. Но просто все же относительно в этом мире. Относительно других государств США могут себе позволить что угодно делать.
1: Ну, это мы тоже как бы наблюдаем. Тут еще интересно, знаете, актуализовалась тема того, ну, какую роль играет Турция в принципе во всем этом большом процессе, в том, что российский диктатор Путин называет движухой. Ну, почему снова актуальной стала тема, ну, как минимум в Украине, мы увидели там на прошлой неделе запрет на пересечение, ну, прохода через Черное море там российских украинских суден. Это было недолго, но тем не менее там объяснялось это определенной техникой безопасности, можно сказать, из-за участившихся атак, значит, украинцы бьют по российским суднам, русские бьют по украинским и там международным, которые заходят, например, в порты Одессы. В общем, была временная такая приостановка. Сейчас там Bloomberg вчера еще сообщил о том, что теперь снова судна проходят более свободно. Была информация о том, что, судя по всему, там американцы разрешили Турции продать там Атакамсы, пусковые установки М270 Украине. Ну, там много новостей на эту тему было. Там еще 2524 неуправляемые 227-миллиметровые реактивные снаряды М26, например, там, с кассетными боевыми частями. Но тут, я думаю, стоит шире посмотреть на Турцию. У вас увидел новость о том, что, значит, формируется новый оборонный союз Турции, Саудовской Аравии и Пакистана, что туда пригласили Египет, Египет отказался. Но очень интересно, конечно, что это за такой новый оборонный союз. Я так понимаю, что не должен нравиться Израилю, но при этом вот мне, как украинцу, интересно, а если там потенциал, знаете, Турция, Саудовская Аравия, Пакистан и Украина. Что вы думаете по поводу Турции и вот ее амбиций, если говорить о военной мощи и, ну, может быть, каком-то ресентименте, мы все помним, Османская империя и так далее.
0: Не, союз против...